0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilassamik ilimasaarut.
2: Арфинингуннэрми юнип 13-ниани тиимиимерсоо. Ну яақарлунисеқиннилертассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллумарлунник киассангатиннеқарпоо. Анораа аваннақ секунтимут митериталлиматунгаанут суккассусеқартассаа.
1: Вэр усекн фон нук.
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Яя. Илмут сусаассангерсуак
1: таамаалуиннар.
0: Яя. Иннарик. Иммиусиникориарта кангалаарли таамату кааннараанни. Кинамаа сиуллиусуссавуллум иккут уанга.
1: Тэс орлаат аюнгила. Тэс аа
0: уангаауна
1: оқаат ноннарасак кайлаарпиут.
0: Хила. Сиуллиуиннарпугам.
1: Аа.
0: Иттуулеруни.
1: Тэссиним қақисуссаарпасиппоқ. Иттуутаратами кангусулаарла
0: таппи илана.
1: Таалаам сүри соқартарпу иттуусоқ ила.
0: Су. Яя.
1: Икиккалуақаагут
0: икиккалуақаагут амерланата қуллиилли қаарсимаппут икиккалуаатсит икингилла
1: яа
0: яа
1: исит
0: тасиунгиллат
1: тасиунгиллат каккаа уку исумалуссимаммата тасиунгиллат тасиунгиллаллууниит таавалу аан таак тасиортут таси эққаатигу ngillatna
0: аав тасим сорли даа
1: тасиунгиллат
0: маани кангерлуиарлаани иммам канинери сорлу таситу итту кисин тасиунатик
1: аап
0: яя аап тоқхассуаринна
1: ингаассак
0: нибилэрсукками кааллерниутеқалараа таалианнаар фигилеқарпут гут
1: аап
0: пол юсерсин стрио аторнерсиук
1: гассассук
0: таканна

0: тусарна путафат тали кро киммернаа температуру аторпааллу сарфарсуакка
1: торралла тарсуа
0: яйя
1: яни
0: хенрик
1: матусарнаатанут санилекаруи каллунаамик нассуяларсиннаасаа кисин калаали сут оқалуннеқ илинниарусуккаан илинниарфиинеқарсиннаавторлуаннит 14 татунгаанут уани налунааққутар 16:30 дис уани саққарлиит ортатравими
0: а
1: дис илинниарусуккаан дис тассунгарсиннаару
0: туллингуттаа
1: ливим атилик тастаан таққуммиуссаавоқ
0: апи
1: пиуккутилаарлугууна
0: аа яйя yes
1: yes
0: кимулхиу кумасимаватит
1: я дунаату аалуккут атулерпаат наалассартоқ
0: таканнам

0: маани
1: аап пингасунгуит пингасунгуит ук аапаллалаарлак эгкуасссагангкку
0: суу тасса
1: аап мадия нукангуарл таллуангортус уннуммут ино костедим апписмаарниарпут инату норно
0: ё
1: третими сан акарангита
0: аап
1: таут аама гимик тасса эдивиани юнип эдивиани кетуами аама инерсуаақамни уани саққуммерситтисуссаапут гимик налунгиларпут нуутоққами сколуниарууними никнорнорфама альфамсимили верксстедеқарпут таакуут саққуммерситтисуссаапут эдивиани кетуами
0: аа
1: укиумарлуккаапаярлуус таакуу саққуммерситтисарпут таавалу аама тимақартарлутит тассани
0: аа
1: тоққаасарпут оот тима тестаагин алланеқартуссаапут катуами такусарниарисиук эдивиани
0: тоққак аама нахадарниалери катаппуут кигуллиунниалеригут миник
1: аа
0: аторниарсиук
1: нипаанеруп нунарсуани
0: такана